Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Возвращаем осенний субботний вечер в главный танцевальный движ сезона. 12 сентября встречаемся на Open Air D-Vibe. Музыка, которая качает танцы до упада, сюрпризы и подарки. Заряжайся энергией вместе с нами. 12 сентября с 20 до 22 часов встречаемся на площади Единства. Радио Могилев и Зефир FM. Твой движ, твоя вечеринка.

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз 12 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Превращаем осенний субботний вечер в главный танцевальный движ сезона. 12 сентября встречаемся на Open Air D-Vibe. Музыка, которая качает, танцы до упада, сюрпризы и подарки. Заряжайся энергией вместе с нами. 12 сентября с 20 до 22 часов встречаемся на площади Единства. Радио Могилев и Зефир FM. Твой движ, твоя вечеринка.

0: в Могилеве 5 утра.
1: Прогноз погоды. 12 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Новинка на радио Могилев.
1: Целовать твои волосы, бежать тенью по венам, на руках твоих полосы.

там не бывает печали. Там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно. Там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

0: Кирове, 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 12 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.
1: Радио Могилев.

0: твоей. Радио Могилев.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: быть, в первую очередь, люди, которые ближе к земле, которые видят, как организована работа на том или ином предприятии с самых ее основ. Это должны быть люди абсолютно порядочные и честные в своей работе, и в первую очередь перед своими трудовыми коллективами.
1: Стартовал 16-й сезон республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси». Организаторы – Министерство эдукации, Державный комитет по науке и технологиях, Национальная академия наук Беларуси и БРСМ. Проект будет проходить у 4 этапы. Про головную мету рассказал главный специалист отдела Могилевского областного комитета БРСМ Виктор Радовский.
2: Ребята могут подавать свои проекты в 10 номинациях. Это экология, промышленность, химия, нефтехимия, атомная энергетика. В том числе есть у нас специальная номинация. Это лучшая бизнес-идея. То есть у нас ребята подаются в 9 основных номинациях, и в том числе они могут подаваться и в номинацию «Лучшая бизнес-идея», то есть в двух номинациях сразу. Основная цель проекта – активизировать инновационную молодежь для того, чтобы они внедряли свои проекты в реальный сектор экономики, помогали тем самым социально-экономическому развитию нашей страны. То есть те проекты, которые действительно важны и интересны для практической реализации в нашей стране.
1: Могилевский областный драматичный театр открыл новый 139-й театральный сезон. Первым спектаклем этого сезона традиционно стал той же, яким закрывали попередний театральный сезон. Это лирическая комедия «Пора кохання». Наместник директора облдрамтеатра Вероника Юргелас поделилась планами увогуле на предстоящий театральный сезон.
3: У нас впереди очень красивая романтическая осень, полная гастролей. Приезжают к нам коллективы, уже известные нашему зрителю. Это Смоленский камерный театр. Также новые гости Александр Песков. В октябре также у нас очень много гостей. Театр Горького, который привозит замечательную постановку «12 стульев», а также театр из Смоленска имени Грибоедова. Ну и, конечно же, мы тоже отправляемся на гастроли в Владимир, примем участие в международном фестивале «У Золотых ворот». Традиционно перед Новым годом в стенах нашего театра родится новогодняя сказка. И в этом году это постановка «Аладдин».
1: Такими подеями отзначены гэты тыдзень Могилёвшчыны. С вами была Ніна Міхнова. До сустрэчы.
4: Навіны Могилёвшчына. Только на радио Могилёва.
5: Превращаем осенний субботний вечер в главный танцевальный движ сезона. 12 сентября встречаемся на Open Air D-Vibe. Музыка, которая качает, танцы до упада, сюрпризы и подарки. Заряжайся энергией вместе с нами. 12 сентября с 20 до 22 часов встречаемся на площади Единства. Радио Могилев и Зефир FM. Твой движ, твоя вечеринка. Наши хиты.

0: В Могилеве 7 часов.
1: Прогноз погоды. 12 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.

Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.

0: 12 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, температура воздуха днем +15, +20.
1: Наши хиты.

Превращаем осенний субботний вечер в главный танцевальный движ сезона. 12 сентября встречаемся на Open Air D-Vibe. Музыка, которая качает, танцы до упада, сюрпризы и подарки. Заряжайся энергией вместе с нами. 12 сентября с 20 до 22 часов встречаемся на площади Единства. Радио Могилев и Зефир FM. Твой движ, твоя вечеринка.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: тебе только лишь верю я. Ты как нежный в руках цветок, наполняешь теплом и силою.
1: В Могилеве 8 часов.
2: Прогноз погоды. 12 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.

0: 12 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.
1: Наши хиты.

Превращаем осенний субботний вечер в главный танцевальный движ сезона. 12 сентября встречаемся на Open Air D-Vibe. Музыка, которая качает, танцы до упада, сюрпризы и подарки. Заряжайся энергией вместе с нами. 12 сентября с 20 до 22 часов встречаемся на площади Единства. Радио Могилев и Зефир FM. Твой движ, твоя вечеринка.

тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Могилев.
1: Пока, пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял и уже скучал, чау. Пока, пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука, жука, пицца.

12 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.

0: себе тихо-тихо, что ты супер-диджей. Прогноз
1: погоды. 12 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.
2: Наши хиты.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинсдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинсдрев выгодно.
2: Продается комплекс помещений 1980 года постройки в деревне Новый Быхов, Быховский район, Могилевская область. Общая площадь 662,6, до реки Днепр 80 метров. Телефон 8 022 31 72 991.
3: Радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Превращаем осенний субботний вечер в главный танцевальный движ сезона. 12 сентября встречаемся на Open Air D-Vibe. Музыка, которая качает танцы до упада, сюрпризы и подарки. Заряжайся энергией вместе с нами. 12 сентября с 20 до 22 часов встречаемся на площади Единства. Радио Могилев и Зефир FM. Твой движ, твоя вечеринка. Наши хиты.

0: В Могилеве 10 часов.
1: Прогноз погоды. 12 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.

0: 12 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.
1: Наши хиты.

0: ночь скидок Vascona. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Vascona.by и по номеру 71-76.
1: Радио Могилев.

Превращаем осенний субботний вечер в главный танцевальный движ сезона. 12 сентября встречаемся на Open Air D-Vibe. Музыка, которая качает танцы до упада, сюрпризы и подарки. Заряжайся энергией вместе с нами. 12 сентября с 20 до 22 часов встречаемся на площади Единства. Радио Могилев и Зефир FM. Твой движ, твоя вечеринка.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: В Могилеве 11 часов.
1: Прогноз погоды. 12 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.

0: Ночь скидок в Аскона. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: О чем звезды напели, астрохит недели.
2: Что же подготовили для вас звезды на предстоящую неделю, узнаем прямо сейчас. У меня уже готов недельный астрохит, так что делайте громче. С вами Ира Александрова, поехали.
3: Астрохит недели.
2: Овны, ваши мечты – ключ к миру, где все проще и ярче. Представьте себя в центре внимания и не зацикливайтесь на негативе окружающих. Подумайте об этом под ваш трек недели. Артикасти, бриллиант.

недели. Тельцы и звезды подталкивают вас к откровенному общению. Скажите то, что на сердце, и увидите, как вдруг появится поддержка и новые возможности. Честность в разговорах с близкими откроет двери и принесет вдохновение. Слушаем трек недели для тельцов «Another Talk to You».

Близнецы, вы можете быть теми, кем мечтаете. И ошибки – нормальная часть пути. Следующая неделя покажет вашу уникальность и ее притягательность. Любите себя во всем. А ваш трек недели «Мэри Гу» настоящее будет вашим напоминанием.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Астрохит недели.
3: Раки, позвольте мыслям освободиться. Обратного пути нет, и это прекрасно. Вы не просто идете вперед, вы летите, прожигая пространство своей энергией. Этот драйв выведет вас туда, где исполняются самые смелые мечтания. Не останавливайтесь. А ваш трек недели? Кит Дисо, Контрола.

Львы, как зажигалки, способны поджечь любую идею и разжечь костер вдохновения вокруг себя. Неделя создана для выбора, но выбирать нужно себя и свой путь, свое сердце. Верьте в себя, будьте смелыми, и все повернется вам на пользу. Слушаем ваш трек недели. Камбулата Эминаева «Половина».

0: 12 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, и ветер неустойчивый. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.
1: О чем звезды напели, а страхит недели.
2: Весы и ваша позитивная энергия послужат источником вдохновения для всех вокруг. А предстоящая неделя наполнится легкостью, улыбками и приятными сюрпризами. Под ваш трек недели Антоха МС и Джарахов «Цветочки».

Скорпион. Ваши мечты – это как билет в мир, где все проще и ярче. Сделайте акцент на себе и переставайте уже зацикливаться на людях, которые портят вам настроение. Вообще лучше избавляться от всего, что тяготит. Подумайте об этом под ваш тарт недели. Артик и Асти, бриллиант.

недели. Акцент предстоящей недели для стрельцов – сбросить старое и начать с чистого листа. Даже если иногда не все получается с первого раза. Ничего страшного. Главное – видеть хорошее и строить планы по-новому. И тогда вы засияете, как драгоценный металл. Так что расслабьтесь и просто будьте счастливы. Слушаем трек недели для стрельцов «Хантрикс Голден».

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Ночь скидок в Ascona. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Ascona Bay и по номеру 7176.
2: О чем звезды напели, астрахит недели.
3: Козероги, не зацикливайтесь на планах и не грузитесь тем, что завтра может измениться. Просто поймайте момент. Именно сейчас у вас есть шанс найти выход там, где кажется, что его нет. Помните, все возможно. Главное, двигайтесь вперед под ваш трек недели. Мари Краймбрери. Сегодня мой лучший день.

0: На этом все. Это был Астрохит недели. Звезды напели. Пусть советы звезд помогут вам провести неделю максимально продуктивно. С вами была Ира Александрова. До встречи через неделю.
1: Астрохит недели.
2: Наши хиты.

Моего детства родная земля, твои бескрайние просторы, твои зеленые поля, все эти реки, лес, озера, все это Беларусь моя. В небе синим аисты и грибы в лесу, люди хлебосольные все в моем краю.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Ночь скидок в Аскона. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.

Превращаем осенний субботний вечер в главный танцевальный движ сезона. 12 сентября встречаемся на Open Air D-Vibe. Музыка, которая качает танцы до упада, сюрпризы и подарки. Заряжайся энергией вместе с нами. 12 сентября с 20 до 22 часов встречаемся на площади Единства. Радио Могилев и Зефир FM. Твой движ, твоя вечеринка. Наши хиты. Я люблю.

0: Помните это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
1: Царское золото отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте Царское.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Зика. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

0: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
1: Целовать твои волосы, бежать тенью по венам, на руках твоих полосы.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

Возвращаем осенний субботний вечер в главный танцевальный движ сезона. 12 сентября встречаемся на Open Air D-Vibe. Музыка, которая качает танцы до упада, сюрпризы и подарки. Заряжайся энергией вместе с нами. 12 сентября с 20 до 22 часов встречаемся на площади Единства. Радио Могилев и Зефир FM. Твой движ, твоя вечеринка.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев.

Превращаем осенний субботний вечер в главный танцевальный движ сезона. 12 сентября встречаемся на Open Air D-Vibe. Музыка, которая качает танцы до упада, сюрпризы и подарки. Заряжайся энергией вместе с нами. 12 сентября с 20 до 22 часов встречаемся на площади Единства. Радио Могилев и Зефир FM. Твой движ, твоя вечеринка.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков по поручению президента Республики Беларусь Александра Лукашенко принимает участие в саммите БРИКС, который проходит в Индии, пишет Белта. Первый день на полях саммита состоялась встреча главы белорусского МИД с министром иностранных дел Индии. Стороны обсудили весь спектр двухстороннего сотрудничества между Беларусью и Индией. Одним из центральных элементов встречи стало обсуждение графика двухсторонних визитов на ближайшую перспективу. Делегация Азербайджана высоко оценила одежду и обувь Беллекпрома для силовых ведомств, пишет Белта. На базе части 3214 в Минске прошла выставка продукции концерна Беллекпром, которую посетила делегация внутренних войск МВД Азербайджана. Делегации были представлены передовые разработки белорусских производителей для силовых ведомств. В ходе встречи стороны обсудили перспективы двухстороннего сотрудничества, возможности прямых поставок и реализацию совместных проектов. Единый день безопасности пройдет в Беларуси 24 сентября, сообщили в областном управлении МЧС. Цель мероприятия – обучение граждан действиям в условиях пожаров и других нештатных ситуациях, а также оказанию первой помощи. В Могилеве областное межведомственное мероприятие пройдет на базе торгово-развлекательного центра «Грин» на улице Островского. Начало в 15 часов. Ключевой аспект дня безопасности – эвакуация из торгового центра. Большой городской велопробег, посвященный Дню народного единства, пройдет в Могилеве 19 сентября. Как сообщили в отделе спорта горосполкома, маршрут закрытия сезона стартует в 10:30 с площади Ленина. Далее колонна проследует по проспекту Мира, улице Космонавтов, проспекту Шмидта, улице Гагарина, Пушкинскому проспекту. Финиш в парке в Подниколье. Протяженность дистанции составит 10 километров. Сбор участников в 9:30. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, днем плюс 17, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 18.
2: Доброго дня всем, кто встречает этот субботний день в компании «Радио Могилев». Я уверена, что вы полны сил и энергии. Ничего удивительного, ведь сегодня суббота. И знаете, судя по погоде, раннее бабье лето – это все-таки летом. Я надеюсь, что этот факт поможет вам бодриться, мотивировать себя на следующую осеннюю неделю. А мотивация – штука, конечно, персональная, но хорошая компания и приятная атмосфера точно способны разогнать любые хмурости. Здесь у нас на «Радио Могилев» всегда комфортно, уютно. Ну а я, Тина Павлова, готова до 21 часа желать вам хорошего настроения.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Продается комплекс помещений 1980 года постройки в деревне Новый Быхов, Быховский район, Могилевская область. Общая площадь 662,6, до реки Днепр 80 метров. Телефон 8 022 31 72 991.

0: Знаете, лучший способ провести выходные – это делать то, что действительно приносит радость. И, возможно, как раз сейчас вы слушаете нас за чашечкой вкусного кофе или планируете какой-нибудь вечерний кинопросмотр. И я очень рекомендую ценить эти маленькие моменты счастья, потому что наша цель – наполнить ваш день легкостью и помочь вам почувствовать, что вы можете все и отдохнуть на все сто, и набраться сил для новых свершений. Поэтому пусть каждая песня напоминает вам, что вы заслуживаете самого лучшего.
1: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, днем плюс 17, плюс 21.
1: Наши хиты.

Вращаем осенний субботний вечер в главный танцевальный движ сезона. 12 сентября встречаемся на Open Air D-Vibe. Музыка, которая качает танцы до упада, сюрпризы и подарки. Заряжайся энергией вместе с нами. 12 сентября с 20 до 22 часов встречаемся на площади Единства. Радио Могилев и Зефир FM. Твой движ, твоя вечеринка.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Знаете, суббота — это тот самый день, когда с самого утра понимаешь, завтра не понедельник. Поэтому сегодня я вам советую немножечко расслабиться. Друзья мои, дела ваши никуда не убегут. Ну а если уж вам обязательно нужно куда-нибудь пойти, я предлагаю вам вечером прогуляться в Могилеве на площади Единства. Там мы встречаемся с вами на опен-эйр вечеринке D-Vibe. Прекрасная музыка, открытая танцплощадка, конкурсы и приятные сюрпризы. Заряжать энергией будет радио Могилев и Zephyr FM. Сегодня, в эту субботу, площадь Единства. Стартуем в 20:00.
1: Превращаем осенний субботний вечер в главный танцевальный движ сезона. 12 сентября встречаемся на Open Air D-Vibe. Музыка, которая качает, танцы до упада, сюрпризы и подарки. Заряжайся энергией вместе с нами. 12 сентября с 20 до 22 часов встречаемся на площади Единства. Радио Могилев и Zephyr FM. Твой движ, твоя вечеринка.

0: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Политику руководства стран Балтии в отношении Беларуси можно описать как выстрел в ухо. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне журналистам на полигоне Абуз-Лесновский, пишет Белта. Во время общения главы государства с журналистами речь зашла о планах латвийского правительства ввести пошлину на зерно из Беларуси и России. Президент заметил, что Беларусь и так не продает его Латвии.
2: Тот, кто продает зерно, тот вообще безголовый, если не считать продовольственным. Вот Россия продает продовольственную пшеницу. Преступление, если ее скормить скоту. Продовольственную пшеницу надо продавать. Сейчас цены приличные. Мы производим всего ничего этой продовольственной пшеницы для себя. Все остальное мы перевариваем в молоко, мясо и продаем молоко, мясо. Поэтому, ну, ведут они 300% или 1000%. Нам плевать на это, потому что мы вообще и не продавали никогда в Латвии это зерно. Но если нам надо было продать, мы продали через Усть-Лугу, через Мурманск, по северному этому маршруту отвезли, еще куда-то. Но вопрос в том, что мы не продаем эту пшеницу.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов органов предварительного следствия с 15-летием образования Следственного комитета, пишет Белта. Александр Лукашенко пожелал всем сотрудникам и ветеранам органов предварительного следствия, их семьям, родным и близким крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия и дальнейших успехов в службе на благо Беларуси. День независимости Таджикистана отпраздновали в Минске, пишет Ньюсбай. Особую значимость празднику придала еще одна дата – 30-летие установления дипломатических отношений между Беларусью и Таджикистаном. За три десятилетия между Минском и Душанбе сформировались дружеские отношения и стратегическое партнерство. По итогам прошлого года товарооборот между двумя странами достиг исторического максимума и превысил 222 миллиона долларов. И в завершение о спорте. Могилевский Днепр 13 сентября на поле стадиона «Спартак» примет действующего чемпиона Беларуси МЛ «Витебск». Игра начнется в 15 часов. После 21-го тура Днепр имеет в активе 15 очков и занимает предпоследнюю строчку в чемпионате. Соперник после 19 сыгранных матчей с 40 баллами идет вторым в турнирной таблице. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, днем плюс 17, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 17. Новости!
3: Знаете, суббота в начале осени – это какой-то особый вид удовольствия. Солнце уже мягкое, но еще, в принципе, греет. Тени становятся длиннее, напоминая нам о скором вечере. И в воздухе витает эта особая атмосфера. Вот кто-то наверняка сейчас жарит шашлыки на даче, кто-то неспешно катается на велосипеде, например, а кто-то просто сидит на лавочке с чашечкой чая и наблюдает, как природа постепенно готовится к смене сезона. Ну а наша миссия с вами сегодня – поймать этот хрупкий момент между днем и вечером, между отдыхом и новыми рабочими свершениями. Поэтому просто подарите себе и тем, кто вам дорог, хорошее настроение и оставайтесь в нашей компании.

0: знаете, и пусть календарь говорит, что лето закончилось. Нам все равно синоптики обещают до 20 тепла. Я считаю, что это идеальная погода для всего на свете. От поездки куда-нибудь к реке, к озеру, до простой прогулки, например, в парке Подниколье. А вот если желания куда-то идти нет, я рекомендую попробовать вам харкл-дарклинг. Такой забавный шотландский термин. Можно его перевести как «лежать в постели, когда нужно быть на ногах». То есть харкл-дарклить – это просто позволить себе остаться в кровати, на диванчике, лежать и отдохнуть, несмотря на имеющиеся дела. Так что запланируйте себе на какой-нибудь выходной харкл-дарклинг, чтобы порадовать себя заслуженным днем ничего не деланья. Ну а мы обещаем в любом случае быть с вами рядом.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, днем плюс 17, плюс 21.
2: Наши хиты.

0: Бабушкина крынка. Создаем молочные шедевры из натурального молока.
1: Радио Могилев.

0: признаюсь вам честно, я человек тревожный. И вот если вы тоже тревожный человек и, в принципе, переживаете по всяким разным поводам, даже самым незначительным, у меня есть для вас прекрасная информация. Танцы можно считать лекарством от тревожности. 27 исследований, посвященных танцам, показали, что действительно их можно даже прописывать как будто бы в качестве лекарства людям, которые страдают от излишней тревожности. И знаете что? Двухчасовой двухкассетник лучше всего подходит для танцев. И общения, конечно. Так что приглашаю вас туда в 19 часов, где мы с вами обязательно услышимся.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Превращаем осенний субботний вечер в главный танцевальный движ сезона. 12 сентября встречаемся на Open Air D-Vibe. Музыка, которая качает, танцы до упада, сюрпризы и подарки. Заряжайся энергией вместе с нами. 12 сентября с 20 до 22 часов встречаемся на площади Единства. Радио Могилев и Зефир FM. Твой движ, твоя вечеринка.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Политику руководства стран Балтии в отношении Беларуси можно описать как выстрел в ухо. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне журналистам на полигоне Абузлесновский, пишет Белта. Глава государства отдельно прокомментировал намерение Латвии прекратить автобусное сообщение с Беларусью. Он полагает, что подобные шаги являются попыткой оторвать Беларусь от России.
2: Ну, пускай не пускают автобусы. Кто туда ездит? Они уже почти все население Беларуси поставили под санкции. И так мы туда не ездим. Но если кто-то едет туда, ну, Господь с ними. Пусть вводят против них санкции. Они пытаются нас, по большому счету, оторвать от России. Они же об этом везде говорят. А на самом деле заставляют нас ехать в восточном направлении. Куда? В Москву. И вот я Путину часто об этом говорю, что не надо тут белорусов наклонять куда-то, агитировать, просить. Умные люди. Нас не надо агитировать. Мы на деле увидим, что нам надо. Москва хоть воюет открыто и прочее, наши люди рынулись в Москву. Им там интересно, прекрасный город. Таким образом они нас отрывают от России. Понимаете? Ну, глупость полная. Поэтому мы переживем это. Это говорит о том, что они не знают, что с нами уже еще и сделать. То зерно там пошлину увели. Но если Америка может кого-то на колени поставить пошлинами, даже крупную страну, то я не знаю, кого латыши могут поставить. Мы свой хлеб сами съедим.
1: Страны БРИКС поддержали заявки Эфиопии и Ирана на вступление во Всемирную торговую организацию. Об этом говорится в декларации, принятой на саммите объединения в Нью-Дели, пишет Белта. Также страны БРИКС выступали за реформирование ВТО в укреплении прозрачной торговой системы. Страны БРИКС будут участвовать в реформе ВТО, чтобы повысить авторитет, эффективность и актуальность организации и построить открытую мировую экономику. Тематические площадки, много музыки и праздничный салют. Славгород отмечает большой юбилей. Городу исполнилось 890 лет. В честь этой даты в городе обновили центральную площадь. Для гостей работают мастер-классы, выставки техники, концерты с участием белорусских исполнителей. Завершится праздник лазерным шоу и салютом. В Могилеве назвали победителей республиканского смотра конкурса профессионального мастерства сотрудников ДПС ГАИ. В командном зачете победу праздновал коллектив ГАИ УВД Могилевской области. Теперь его представители пополнят служебный автопарк новым призовым автомобилем. Серебро взяла дружина госавтоинспекции УВД Гродненского облсполкома. Замкнули тройку лидеров представители специального подразделения ДПС «Стрела МВД». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью +3, +8, днем +17, +21. Сейчас в Могилеве +17.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, днем плюс 17, плюс 21.
1: Наши хиты.

главный танцевальный движ сезона. 12 сентября встречаемся на Open Air D-Vibe. Музыка, которая качает танцы до упада, сюрпризы и подарки. Заряжайся энергией вместе с нами. 12 сентября с 20 до 22 часов встречаемся на площади Единства. Радио Могилев и Зефир FM. Твой движ, твоя вечеринка.

0: Радио Могилев.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, днем плюс 17, плюс 21.
1: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Самого солнечного и теплого вечера хочу пожелать тем, кто настроил свои радиоприемники на волну радио Могилев. В ближайшие 2 часа объявляю общий сбор всем, кто любит проверенную временем музыку, кто готов танцевать и подпевать, и еще между делом делиться своим хорошим настроением. Передавайте привет и поздравляйте своих родных и близких. Мы для этого и придумали когда-то двухкассетник. Наши контакты, короткий номер для смс 9940, наш студийный вайбер 5686176, код 44. У микрофона, как и обещала, Тина Павлова. Всем добрый вечер.

0: Кассетник.
1: Я считаю, что самое время приступать к вашим сообщениям. И вот с чего мы с вами начнем. Добрый вечер и вам тоже здравствуйте. Передайте привет семейству Михалевых. Михалевых, которые выкопали прекрасный урожай картошечки. Отдельный привет и большое спасибо нашим детям Крестюше, Машуле и Сережке. Они у нас большие молодцы. Я вас с этим поздравляю. Урожай картошки – это большой праздник. Теперь можно хранить, варить, жарить, добавлять во всякие разные супчики и, конечно, делать драники. Поэтому, ребята, картошку выкопать – это большое дело. Дальше. Добрый вечер, Радио Могилев. Хочу передать привет своим родным. А мы все вместе копаем картошку. Ну, правильно, чем люди занимаются в начале сентября? Собирают урожай. Так, большой привет родителям Люди и Славе от сына Влада. Передала. Еще одно сообщение, любимая станция. Передайте, пожалуйста, привет и поздравления с днем рождения Ларисе Рыженковой. Желаем ей здоровья, счастья, долгих лет жизни и удачи во всем. Поздравления от Андрея и друзей. И мы с удовольствием тоже присоединяемся к поздравлениям. Лариса, всех благ вам, здоровья, счастья, любви, красоты и всего только самого наилучшего пожелаем от всего сердца.
0: Двух-двух кассетник.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Двух-двухкассетник.

0: двухкассетник.
1: Ну что, мы продолжаем наш прекрасный субботний вечер. Итак, у нас есть сообщение. Добрый вечер, любимое радио. Передаю привет своей семье. Мы сегодня выкопали половину картошки. Остальное на завтра. А правильно? А правильно, потому что завтра тоже, знаете, чем-то нужно заниматься. Наши дети Оля, Аня и Вовка большие молодцы. Большой буквы, между прочим. Родители дождались, что дети наконец-то начали нам помогать. Мы их очень сильно любим. Родители – это папа Саша и мамуля Татьяна, которым я передаю большой привет. Дальше традиционно у нас есть привет от Инны. Добрый вечер, уважаемые ведущие любимого радио. В этот тихий субботний вечер передаю ласковый привет любимому мужу Валерию. Пусть этот вечер будет для тебя уютным, спокойным, как наш дом, где тебя всегда ждут. Скучаю очень, люблю бесконечно, обнимаю крепко. Вот такое замечательное сообщение. Дальше у нас есть привет для любимой жены Катюши. Люблю тебя очень сильно. Твой любящий муж Станислав пишет, что вы у него самая лучшая, единственная и его малышка. Боже, вот просто мужчины молодцы, знают, какие слова нужно говорить любимым женщинам, чтобы они растаяли, чтобы они сразу вот улыбались, хорошо себя чувствовали. Берите пример, мужчины. Вот поверьте, вот сказали своей супруге второй половине вот такие слова, и все. Я ваша навеки. Станислав не даст соврать. Ну, а всем остальным я рекомендую присоединяться к нашей компании, потому что делиться хорошим настроением — это у нас уже традиция такая. Ну и, конечно, передавать приветы. Делиться теплом осенью, знаете, вечером, уже прохладно, это нужно делать обязательно. Короткий номер для смс 9940, наш студийный вайбер 56 86 176, код 44.
2: Наши хиты.

0: Двухкассетник.
1: Ну что, друзья, продолжаем. Добрый вечер, любимое радио, и вам здравствуйте, пишет наша постоянная слушательница из Осиповичи Ксения. Передает привет всем слушателям чудесной волны. И мне, Тине Павловой, большое спасибо. Всем желает хороших выходных и очень просит передать огромный и теплый привет дорогому мужу Эдгару Ломакину, который подчищает огородик. Солнышко мое, я всегда рядом, поддерживаю, очень тебя люблю. Вот правильно, поддерживать словами, я всегда про это говорю, это крайне важно. Вот вы привет передали, я уверена, что супругу вашему прям 10 раз легче стало делать то, чем он занимается. В общем, и от меня тоже большой привет. Еще немножечко тяжести сняли. Дальше у нас есть привет Аришке из Кричева, любимой малышке от Екатерины и Стаса, которые желают удачи в учебе. И мы тоже пожелаем удачи в учебе и Аришке, и всем тем, кто сейчас грызет гранит науки. Ребята, держитесь! Поговорка «тяжело в учении, легко в бою», поэтому учиться нужно обязательно, это в жизни здорово поможет. Дальше, у нас тут просто огромный повод, и даже не один, пишет нам Ольга. Сегодня мы собрались в Воложенском районе, деревне Брильки, или Брильки, простите, не знаю, как правильно, но с большим удовольствием слушают наш двухкассетник, и это очень радует. Наконец-то собрались отметить целых 3 дня рождения. Итак, 17.08 был день рождения у Ольги, которой исполнилось 40 лет. У мамы 63 и у сына 16. Мы с вами в любой точке нашей страны, а еще сегодня день города Минска, это правда. И в связи со всеми этими праздниками прошу передать привет в деревню

0: Брильки, деревню Притерпа и городу Минску. Ольга, с огромным удовольствием ваши приветы я раздаю. И, конечно, поздравления и вам, и маме, и сыну. С огромным удовольствием пожелаю всех благ, благополучия вот абсолютно во всех сферах. Маме побольше здоровья, вам любви, красоты и счастья. Ну, а сыну, конечно же, пожелаю успехов во всех его начинаниях и продолжениях. И на этой прекрасной ноте, друзья, я напомню, что поделиться приветом, поздравлением или признанием очень легко. Пишите. Короткий номер для смс 9940 или наш студийный вайбер 5686 176, код 44.
1: Двухкассетник.

0: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
1: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
2: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: кассетник.
1: Ну что, друзья, на часах 19:54. На этом первый час нашего марафона «Двухкассетник» медленно перетекает во вторую его часть. Счастливые ведь часов не наблюдают, мне кажется, так можно и про нас сказать, но я внимательно слежу и стараюсь сделать все для того, чтобы мы с вами незаметно перенеслись в следующую часть нашего диско-марафона. Танцуем, отдыхаем. С вами по-прежнему Тина Павлова. Всем отличного вечера.
2: Наши хиты.

Превращаем осенний субботний вечер в главный танцевальный движ сезона. 12 сентября встречаемся на Open Air D-Vibe. Музыка, которая качает танцы до упада, сюрпризы и подарки. Заряжайся энергией вместе с нами. 12 сентября с 20 до 22 часов встречаемся на площади Единства. Радио Могилев и Зефир FM. Твой движ, твоя вечеринка.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, днем плюс 17, плюс 21.
1: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: За окном вечер, завтра еще один выходной, ну а в эфире музыка, которая греет душу, песни, которые не стареют, как не стареет ощущение счастья в субботний вечер. Второй час двухкассетника и ваших сообщений, передавайте приветы, признавайтесь в чувствах, делитесь планами на эти выходные. Короткий номер 9940, вайбер 5686, 176, код 44, пишите, друзья.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Кассетник.
1: Ну что, друзья, продолжаем. Добрый вечер, радио Могилев. Хочу передать привет всем дачникам, пишет нам Яна. Я тоже, пишет она, занимаюсь заготовками на зиму под ваш классный двухкассетник. Спасибо за прекрасное настроение. Яночка, делаем все, что в наших силах, для того, чтобы ваши закатки вышли не только вкусными, это уже исключительно, уверена, ваши заслуги, но еще и, знаете, такие веселыми, с настроением. Вот здесь мы готовы помогать всем. Добрый вечер. Хочу передать привет любимой жене Марине и кумовьям Свете и Олегу. Сидим на даче, кушаем шашлык, пишет нам Юрий. Ох, как там у вас хорошо. Передаю вам большой привет и пожелание отличного вечера. Дальше просим передать привет Наталье и Сергею, которые пригласили нас на свою замечательную дачу. Спасибо радио Могилев за прекрасную атмосферу от семьи Ключевских. Пожалуйста, как я и сказала, делаем все для того, чтобы ваш субботний вечер был музыкальным, и теплым, и уютным. И не в последнюю очередь, естественно, это благодаря вашим сообщениям. Тому теплу, которым вы готовы делиться не только с родными и близкими, но еще и со всеми, кто сейчас с нами на одной волне, поэтому продолжайте это делать. Короткий номер для СМС 9940 и наш студийный вайбер 56 86 176, код 44.
0: Двух-двух

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, днем плюс 17, плюс 21. В понедельник переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, днем плюс 17, плюс 22. Во вторник облачно с прояснениями, днем местами кратковременные дожди. Ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, днем плюс 17, плюс 22. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.
1: Двух-двух кассетник.

0: Двухкассетник.
1: Ну что, остается немного времени, к сожалению, 20:40 на часах, а у меня поднакопилось сообщение. Здравствуйте и вам добрый вечер. Очень хочу поздравить Вику с Днем танкиста. Вы имеете на это полное право, точно так же, как я с удовольствием ваши поздравления передаю. Дальше, добрый вечер, Могилев и область, спасибо за классные песни, всегда пожалуйста. Отдельный вечер, добрый, в город Климовичи, передайте маленький приветик моему куму Сереге Пухлому, в кавычках, и его сыну Данчику, хорошего всем вечера, с легким паром всех. Ох, какое замечательное пожелание. Действительно, даже если вдруг так сложилось, ну, такое бывает, что у человека в субботу нет бани. У меня, например, нет. Но пожелание легкого пара, знаете, как-то вот сразу как будто бы я именно там и побывала. Дальше. Здравствуйте, радио Могилев. Поздравьте, пожалуйста, с хорошим настроением сына Егора, дочь Настю, ее мужа Никиту. Спасибо им большое за шашлык. И спасибо, радио Могилев, за то, что вы есть. Мама и папа нам написали. Вам большое спасибо за то, что вы с нами. Вашим прекрасным детям большущий привет и отличной субботы. Так, еще одно сообщение. Очень ждала. Сейчас поймете, почему. Привет, радио Могилев. Деревня Цезарева у нас гудит и гуляет. Ну, наконец-то, наконец-то. Где же вы были так долго? Очень по вам соскучилась. Леша с сестрой Оксаной тусят на Бобруйской. Мы в другом конце деревни чистим грибы. В общем, жизнь идет. Я вам больше скажу, нам даже фото грибов прислали. За что отдельное спасибо. Ну, вот я вам так скажу. Как только появляется сообщение от наших постоянных слушателей из Цезарева, сразу понимаешь, жизнь идет, все хорошо. Хорошо, все в порядке, поэтому огромное спасибо за то, что вы этот вечер тоже проводите вместе с нами. Ну, а если вы тоже ждете привет, очень хотите поднять кому-то настроение, успейте, я уверена, что у вас получится. Напишите. Короткий номер 9940, наш студийный вайбер 56-86-176, код 44, я с удовольствием его зачитаю.
0: Двухкассетник.

0: Кассетник.
1: Ну вот, на часах 12:50. Я зачитываю последнюю порцию приветов. Добрый вечер, Радио Могилев и область. Очень просит меня повторить вот этот привет, потому что не услышали, но я надеюсь, что Сергей сейчас сделал громче свой радиоприемник, потому что я повторяю ваш привет. А именно, привет этот адресован куму. Так, подождите, где? Вот, улетел. Куму Сереге Пухлому, его сыну Данчику. Хорошего вечера всем, а еще с легким паром. И весь этот отдельный красивый привет еще и летит в город Климович. Все, я повторила, надеюсь, вы услышали. Дальше. Привет Виталию Гришановичу из деревни Цезарева, конечно же, который нашел время для сбора грибов и для встречи в его доме. Виталий вообще лучший друг, человек и хозяин. Виват! Это кричит Дмитрий, и мы к нему присоединяемся. И еще один привет, и тоже от наших постоянных слушателей. Здравствуйте, любимое радио. Передаю привет любимому мужу Владимиру Булкину. Попарились, наелись шашлыков. Хорошая погода, хорошее настроение, Юля. Ну, это же просто замечательно. Вам тоже большой привет. И пусть завтра тоже будет прекрасный вечер. Ну, а на сегодня, наверное, все. Это был мой последний выход. Я, конечно, не оставлю вас с тишиной. На радио Могилев музыка 24/7. А, кстати, после 22 часов и до полуночи вас ждет наш традиционный мегамикс. Всем говорю спасибо за то, что были рядом в этот субботний вечер. До встречи в эфире обязательно.
0: Двух-двух-кассетник.
2: Владивосток, Москва. Привет.

Превращаем осенний субботний вечер в главный танцевальный движ сезона. 12 сентября встречаемся на Open Air D-Vibe. Музыка, которая качает, танцы до упада, сюрпризы и подарки. Заряжайся энергией вместе с нами. 12 сентября с 20 до 22 часов встречаемся на площади Единства. Радио Могилев и Зефир FM. Твой движ, твоя вечеринка.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью +3, +8, днем +17, +21.

Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Включай радио Могилев в 22:00 и отрывайся целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
2: Часа. Часа. Часа.
3: Два танцевальных часа.

0: Целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
1: Часа. Часа. Часа.
2: Два танцевальных часа.
0: Каждую пятницу и субботу.
3: Пятницу и субботу.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 13 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха днем +17, +21.
1: Радио «Могилев».

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

13 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 21.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

13 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха днем +17, +21.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

13 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха днем +17, +21.